Погода в Санкт-Петербурге на данный момент плюс 17, хотя ощущается как плюс 15, нам пишут. Немножко облачно, максимальная температура сегодня плюс 23 градуса. Вечером будет солнечно, плюс 20.

0: Эфире. В России начали обсуждать отдельный тариф на такси «Женщины-водители». Он так будет называться. Авторы идеи предлагают выделить их в отдельную категорию по аналогии с детскими или бизнес-тарифом, которые уже есть, кстати. Предполагается, что это сделает поездки комфортнее и безопаснее для пассажирок прежде всего. Вот. Правда, такой формат, скорее всего, будет дороже, что тоже обещают. Одна из девушек, да, просто в сети завирусился пост, как откуда это начиналось. И она говорит: да давайте, сделаем девчачий тариф, нам будет так гораздо спокойнее. Как будто бы они друг дружке не угрожают, да, вообще?
1: Чтобы девочки ездили с девочками?
0: Да, чтобы девочек возили только девочки. Вот такая история. Ну, инициатива, почему бы и нет? Да, девчонки захотели, а почему бы и нет, как это обычно бывает?
1: Зачем? Ну, вот представь, что ты ждешь девушку, она идет с другой девушкой. Они там по дороге поссорились. Ой, да что ты такое несешь? Да твой парень такой-то. Вот они уже сидят в баре, поют караоке. Ты: алло, ты где? Я в такси. Там натикало.
0: Да, кстати, есть прикольная штука у этого всего движения, да, скажем так, что девушки в такси пойдут работать, их еще больше станет. Это тоже как дополнительные рабочие места. Ну, инициатива как будто бы больше плюс, чем минус. Минусов-то я вообще не вижу, если
1: честно. А девочки не боятся идти работать в такси?
0: Не знаю. Вот это мы узнаем, если этот тариф введут. Ну, видимо, введут пробный, наверное, в больших городах прежде всего, а потом уже распространят далее.
1: Не, ну, если там будет отдельный пункт, что вот вызвать женское такси, то тогда я, наверное, сразу от него откажусь.
0: Ну, подожди, а если...
1: Если он будет дороже, естественно.
0: А если вот я парень, и я хочу прокатиться, чтобы меня отвезла девчонка?
1: Не, пожалуйста.
0: Я, наверное, не смогу так сделать.
1: Почему?
0: Мне кажется, они же тоже поставят в настройках: девочки возят только девочек.
1: Смотри, есть же сейчас какой там эконом, комфорт, да. Комфорт плюс бизнес, и там будет симпотная, так себе, красотуля. Там про... У нее вот это зеркало заднего вида, оно чуть побольше, чтобы ты мог ехать и любоваться.
0: Доплата 5500, да?
1: Да, она говорит, типа, на переднее сиденье стоит на 500 рублей дороже.
0: Ну, начнется. Опять трата денег какая-то. Они здесь придумали это все. В общем, мы не это будем обсуждать. Ну, я бы эту историю точно рассказал, как я проехал с девушкой-таксистом, например. Ни разу, кстати, меня в такси не везла девушка.
1: О, меня возили.
0: Классно, понравилось тебе?
1: Слушай, вообще ноль нареканий, молодцы.
0: Ноль, молодец. Ваша история, связанная с такси. Такая у нас тема обсуждения на ближайшие 2 часа, так точно. Водители тоже подключаемся. Все, что происходит у вас в такси, нам интересно. Со стороны водителя, как это выглядит. Может быть, необычный водитель какой-то вас вез. Может, вас сладостями кормили всю дорогу. Истории какие-то интересные рассказали.
1: Может быть, обещания.
0: Лайфхаки, да. Может, вы поссорились вообще с водителем.
1: Может быть, вы совместный бизнес начали, потому что это так для души у него.
0: Может быть, вы теперь семья вообще. Кто его знает?
1: Причем тебе везет какой-то мужик. Он такой: брат. Ты брат? Брат? И все, и
0: началось. Открыли свою автошинку, автомойку и поехали.
1: Нормально.
0: В общем, ваша история, связанная с такси, обсуждаем. Пишите их в чате мобильного приложения Рекорда, голосовыми тоже и в наши соцсети. Вейкаперы на Рекорде.

0: рекорде. 8.00 ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем, поэтому мобильное приложение рекорда установите себе обязательно. Оно вам совсем скоро пригодится, а мы обсуждаем вообще такси, да? Истории из такси. Нам вот что интересно этим утром.
1: Что такого происходило?
0: Много водителей, мы знаем, с нами прямо сейчас на связи. Интересные истории, конечно же, будем созваниваться, выводить вас в прямой эфир. Сегодня такая движуха, интерактивная у нас с вами. Вот правильно Борис отметил. Доброе утро, говорит, ребятки, у нас на городских автобусах водителями девушки работают тоже. Да, он в большинстве своем, но такси это другое.
1: Такси совершенно другое. Это там другая атмосфера. История. Хотя некоторые водители автобусов, это не девушки, думают, что они водят спорткары.
0: Да? Ты как человек, который постоянно на общественном транспорте,
1: там,
0: да?
1: Вот я езжу на одном автобусе, там настолько дерзкий водила. Мы выезжаем с крайнего... Мы выезжаем с поворотного ряда, который идет направо.
0: Поворотный ряд. Мне нравится, как ты называешь это, поворотный ряд.
1: Поворотный ряд это, который...
0: Рассказывай.
1: Короче, мы выезжаем с ряда, который только направо, мы выезжаем влево.
0: Так.
1: Потому что мы можем. Мы автобус, мы это сделаем.
0: Потому что габариты позволяют, я все рассчитал.
1: Он такой, да кто меня не пропустит? Решает он, и мы поворачиваем.
0: Сразу обозначим, мы про такси.
1: Да, мы про такси.
0: Вот Маруся написала, я девушка, работаю в такси. Уже хорошо. И нет, говорит, не страшно. И девушки многие отмечают, что женским полом спокойнее ехать. То есть, это инициатива, которую мы обсуждали, да? Девушки-таксисты возят девушек-пассажирок. Достаточно рабочие. Интересно, а что с мужчинами-то страшного? Вот Маруся бы написала несколько историй тогда. Интересно, как ведут себя тогда мужчины с женщинами-водителями? Мы же не знаем ту сторону.
1: Может, иногда пристают? Хотят познакомиться?
0: Хотят познакомиться, наверное. Вот это самое актуальное. Там начинаются вопросы, а почему такая красивая? И в такси.
1: Потому что я опаздываю, все нормально.
0: А не надо ли вот эту запаску поменять?
1: А вашей маме таксист не нужен?
0: А у меня конфеты есть. Хотите?
1: Это другой человечек. Конфеты не угощает.
0: Маруся вот опять же пишет, в Москве многие удивляются, когда я приезжаю. Вот.
1: Потому что никто не вызывал.
0: Русский водитель, говорит, еще и девушка. Ну, классно, классно.
1: Не, молодец.
0: А еще есть от нашей слушательницы, я так понимаю, ехала на косплей-фест в такси, уже в косплее. Эмилия из Геншина. Стас, ты, наверное, понимаешь эти заклинания.
1: Я знаю игру, но не знаю, кто это.
0: Вот середину поездки узнала, что водитель, организатор вообще одного из фестивалей, где я выступала за месяц до этого и заняла второе место. Он сказал, что у меня прогресс. Видите как? А мы всегда смеемся над этим. У меня свой бизнес. Вот подтверждение того, что есть свой бизнес у человека.
1: А что, смотри, он проводит специальные мероприятия на подольше делает.
0: Так.
1: Ну, там, после 12. А потом такой, невзначай, а вот и такси. Нормально.
0: Косплей, да. А продолжаем обсуждать, друзья. Пишите ваши истории, связанные в такси и с такси, в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Ну что, читаем ваши истории с такси ОК, сообщений у нас в большом количестве, друзья, спасибо вам большое, пишите еще. Димка рассказывает, папа таксовал еще с начала 90-х, более 30 лет, и у Стори у него было куча, 30 лет, представляешь, сколько там, там можно писать мемуары за 30 лет в такси.
1: А можно школу открывать лучшего таксиста.
0: Реально, водители, задумайтесь, это же прям блог свой вести, вообще нормальная история, дополнительная монетизация, причем некоторые так делают. Один раз он вез девушку, в общем, на море, она была с грустным депрессивным настроением, приехали на побережье. Попросила папу подождать ее минут 10 приблизительно. Она погуляет по побережью и поедет обратно якобы. Он вышел покурить и видит, что она пошла топиться в море. Такая история. Он кинулся ее спасать, вытащил, вызвал скорую и сдал ее им. Оказалось, ее бросил парень, у нее отчаяние, боль и так далее. Вот представляешь, ты водитель такси и участвуешь в подобных штуках вообще.
1: Да, ну это... Решаешь судьбу человека.
0: Это с одной стороны, да, ты должен довести из точки А в точку Б. А еще и человечность надо ко всем проявить, но да, это же замечательно.
1: Но тут претензия к девочке. Во-первых, зачем ты это делаешь? Претензия. Во-вторых, так сказала...
0: А к бывшему ее не будет претензий?
1: Ну, стоп, мы же не знаем, почему он ее бросил. Это отдельная история. Вот. Вопрос в том, что ты сказал, подождите меня минут 10. Она так сильно верит в реинкарнацию, что я понять не могу.
0: Залетает стрекозой потом.
1: Ну, да,
0: такая. А в общем, Александр, я водитель такси. Не нравятся пассажиры, которые просят доехать побыстрее, а потом ставят оценку плохо и пишут опасное вождение. Не, ребята, ну реально, зачем вы тогда так делаете-то? Александр, красавчик, претензий нет. Ехала одна на междугороднем такси домой, Полина рассказывает, а таксист ко мне пристать решил, пока я спала, ничего себе. Разобрались, вызвали участкового, сказала уже бывшему мужу тогда, что водитель приставал, он мне не поверил, не заступился, хоть ему сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
1: А, то тут проблема, ну, в двух...
0: Здесь скорее, да, не про такси просто, про Виталика. Эх ты.
1: Ну, эх, Виталик.
0: Виталик с Полинкой, который был, знай, ну что ж ты, Виталик.
1: А как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь, такой, да не, я приставал.
0: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
1: ну,
0: Виталик.
1: Ну, сочная же девчонка, ты что, я приставал.
0: Леща так ответил, так, Виталик, вреди в себя.
1: Ты что, накажи меня.
0: Так, Юля пишет, вез нас с подружкой, как-то молодой симпатичный таксист. Мы познакомились, он оказывается оперный певец, и всю дорогу он нам пел, а мы ему аплодировали. Пел вообще супер. Вот я люблю интерактивные такси, я ни разу не попадал в интерактивное такси. Вот как Юлия, например, с подружкой. Очень бы хотелось.
1: Я себе представил, что таксисты, которые вот обладают определенными талантами, хотят, ну, немножко похвастаться, то есть, ну, удивить пассажиров, и ты вот едешь и уже в определенный момент. Поет прекрасно, допустим. А это такой говорит, и я рисую шар уже. Достал мольберт, пофигу на дорогу.
0: Руль откинул, да?
2: Реклама. Питер накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-7924-44741, 16+.
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Аккуратно, мы приближаемся.
2: Фитнес! Распродажа года! Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
3: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
4: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие.
5: Подробности в магазинах.
6: Через 100 метров поверните
7: за ведром кофе.
8: В пекарнях «Цех-85» охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо-тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут-бузина, земляника-мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
9: «Цех-85» – лето большого объема.
10: Продукция представлена во всех пекарнях сети «Цех-85». О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец» 6+.
11: Рекорд Dance Radio.
12: Реклама в Питере 327 06 27.

0: А сейчас просто необходимо открыть мобильное приложение Рекорда и написать туда слово «игра». Если вы хотите оказаться в прямом эфире, рассказать нам историю про такси и, конечно же, забрать приз от вейкаперов. Ждем! Случайным образом выберем кого-то из вас. А пока обсуждаем ваши истории из такси. Что же там происходило? Ленучка пишет: «Я лет 5 назад ехала с таксистом, и он предложил в дороге поиграть в какую-то викторину. Отвечать на вопросы нужно было, типа, если отвечу правильно, то будет скидка 100 рублей. Но я представила, что будет, если я отвечу неправильно, потому что мы этого не оговаривали, и мне было тревожно, если честно. Просто тогда я была с башней, это сейчас я без башни. Тогда я отказалась в итоге». А представляешь, это было такси, вот то самое шоу на ТНТ с Алексеем Куличковым.
1: А, ты даже помнишь, как его зовут?
0: Я сейчас разблокировал всем воспоминания.
1: Ничего себе.
0: Потолок загорается, вот этот шоу такси с Алексеем Куличковым.
1: А представляешь, едут, и она везде правильно отвечает. Он говорит: «Вы приехали?» Говорит: «Не, мне дальше». Просто поменяла точку, чтобы заработать денег.
0: Вообще классное было шоу. Да. Реанимировали бы его. Кстати, может, кто-то из таксистов устраивает подобные
1: вещи. А там же как было? Ответил неправильно, выходишь из машины, не доезжаешь до точки.
0: Да. А если правильно, ты еще и денег зарабатываешь.
1: Ой, я бы попробовал, наверное.
0: Конечно, так. Ленучка просто, может быть, не смотрела тогда, что
1: такси. Да, с другой стороны, можно на метро еще добраться.
0: Добрый таксист записал нам голосовые сообщения, послушаем.
2: Вейкаперы, доброе утро, страна. Работаю в такси уже больше 4 лет. И историй было много всяких, но самое забавное, это как удивляются люди тому, что я их отказываюсь вести. По разным причинам, стараюсь не объяснять, чтобы никого не унижать, не зацепить там как-то и так далее. Но если вы ведете себя отвратительно, если вы просто некультурный человек, который, садясь в машину, зимой не отряхивает ноги, то вы просто идете дальше пешком, я вас не повезу. Вот так вот принципиально. И добавлю, а в летний период люди, которые едут с пляжа в мокрых штанах, трусах и всем остальном, блин, ну переоденьтесь, елки-палки, разве это так тяжело сделать? Вы садитесь своей мокрой попой, а потом другой пассажир садится в вашу лужу.
0: Позиция, да, нужно быть покультурнее в такси, все-таки водителю еще дальше работать, правильно?
1: А представляешь, он везет кого-то, пассажир выходит, мокрое сиденье, говорит: «Ну могла бы переодеться, или мог бы переодеться», он такой: «Так я не купался». Просто очень опасно водить.
0: Просто так быстро ехать.
1: Не, ну это правильно, да. Уважать место, где ты едешь, тоже надо. Ну там отряхните ноги, да.
0: Ренат пишет: «Ехал с таксистом в полной тишине, и в какой-то момент водитель: до чего страну довели? И тут я понял, вечер перестает быть томным».
1: Так должно быть. «А у вас брата в Москве, не случайно?» «Какой брат? Что ты мне рассказываешь?»
3: «Вейкаперы на рекорде».

0: способны обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белое. Подробности и билеты на Радио Рекорд.
1: Новый сезон борьбы за Кубок

0: О погоде в северной столице плюс 19, небольшая облачность. Все так же, максимальная температура сегодня плюс 23 и будет на протяжении всего дня облачно. В конце дня распогодится и будет плюс 20.
1: В ледяном дворце правит та,

0: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
1: Бартремонт.
0: А материалы?
1: Бартремонт.
0: А мебель?
1: Повторяю, Бартремонт.
0: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
1: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
0: Ну, да.
1: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
2: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
3: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летние бронирования. Введите промокод
4: «Радио Рекорд»
3: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
5: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: А мы продолжаем обсуждать наши истории, точнее ваши истории, связанные с такси, конечно. Вот Михаил, то ли лайфхак это, то ли что, я не знаю. Возможно, я сейчас открою ларчик Пандоры вместе с Михаилом. Всем привет, говорит, работаю таксистом. По поведению пассажира, настроению, манерам общения, как садится, как выходит из авто, заранее понимаю, что оценка будет низкая от такого пассажира. И после поездки ставлю пассажиру одну звезду. А нам тоже ставят оценки, если ты не знал, кстати. Смысл в том, что если обоюдно низкие оценки в обе стороны, то водителю не засчитывают эту плохую оценку, и рейтинг не снижается. Но не всегда получается вычислить таких пассажиров. Бывают все-таки все такие вежливые, аккуратные, добрые, а на следующий день смотришь, рейтинг снижен. Так так можно и пассажирам занизить неадекватно оценку.
1: То есть он наперед ставит плохую оценку пассажиру?
0: Если замечает, опять же, что человек как садится, по манерам, я же тебе прочитал вначале.
1: Ну, я просто подумал, что если тот поставил ему в ответ,
0: не,
1: да?
0: ну
1: заранее.
0: Такая палочка о двух концах, конечно.
1: Это едешь, расклад на картах сделал еще заодно, там, не знаю, гадалке позвонил.
0: Возможно. Так, поехали. Светлана рассказывает. Давным-давно уезжала поздно вечером с дискотеки. Долго не могла вызвать такси, а домой очень как хотелось. Когда подъехала долгожданное такси, я так побежала к нему, что не заметила препятствия в виде цепочки шлагбаума.
1: Ой.
0: Сделав сальто, через нее подбегаю к такси, а таксист говорит: «Меня никто никогда не был так рад видеть».
1: Давайте ко мне.
0: А есть такие истории. Писал слушатель наш в чате мобильного приложения «Рекорды», что предложила девушка подняться к нему просто наверх, говорит: «Давайте посидим, чаю попьем». Поднялись, и женаты уже 6 лет. А? Замечательная история.
1: Так вот, ей говорит: «Так у меня это бизнес свой». Говорит: «Так-так-так-так-так». Я так-так свой для души. А давайте мы к вам поднимемся.
0: Ну, вообще, ну вообще классно, когда люди находят свою любовь даже в неожиданных таких местах. Так, Дима пишет, еще история. Вообще в 90-е выживали как могли, таксисты куда только не возили. Был у нас на тот момент в пригороде так называемый цыганский поселок. Туда разных ребят возили за непонятно чем. Вот пару раз, опять же, везли в машине, и человек не доезжал. Не доезжал, потому что вот по здоровью не вышло. Заканчивался жизненный путь его в такси. Как тебе еще это объяснить?
1: Ты, а как называетесь вы? Это не Харон называете случайно таксисту?
0: Это катафалк уже какой-то. В 90-е было дело. Но сейчас-то все получше. Сейчас, наверное, таких историй нет, да?
1: Сейчас нет.
0: Ну,
1: сейчас...
0: мы ждем любые ваши истории, связанные с такси, в чат мобильного приложения «Рекорды» и нашу соцсеть.
2: Вейкаперы на «Рекорде». Новый трек на «Рекорде».
3: Бенни Бенасси, Мэтт Сесари, Дани. Every single day, record remake.

0: Последние минуты. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Вейкаперы.
7: На рекорд.

0: Доброе утро всем, здравствуйте, у нас 9.01 в Петербурге по московскому времени. В этом часе ватафакты не пропускайте обязательно. Ну и обсуждаем мы истории из такси, которые вы нам присылаете, да. Но перед этим немного актуальных новостей. Там молодые родители нашли лайфхак, Стас, некоторые.
1: Так, должен об этом знать?
0: Да, они говорят, берите на заметку. Пост набирает просто тысячи комментариев с каждой секунды, по-моему. Если ребенок увидел что-то в интернете и просит купить, молодые родители предлагают сказать так: это сделано с помощью ИИ. Это ИИ, все, такого не существует. Ребенок такой: а, это ИИ, тогда не хочу, я подожду.
1: А потом в садике спрашивают: а когда папа придет?
2: Нет, ИИ, не существует его.
0: Знаешь, я понимаю, насколько наши родители были креативны, тогда не было такой отговорки, как искусственный интеллект.
1: Да.
0: Была просто денег, нет, потом либо зарплаты, да. Но не всегда аргументы,
1: конечно,
0: почему я не получу того росомаху.
1: Всего один звук. Это щелчок ремня.
0: Да, у тебя пожестче, да, все?
1: Да нет, ну родители как-то объясняли о том, что шли на компромиссы, находили альтернативу, что рано еще этого робота брать. Видишь, он один. Ты его сейчас заберешь, а кто вместо него останется?
0: А если читать не умеешь и считать, да, в том возрасте еще, там написано, он только там с 6 лет.
1: Вот.
0: А тебе уже 11, а ты еще не умеешь
1: тут,
0: читать.
1: Ну тут, да, нужно отдать должное нашим родителям, которые придумывали, почему это тебе не... А почему у этого мальчика есть?
0: Да-да-да.
1: Скорее всего, говорили, да потому что он приемный. Мы-то тебя любим.
0: Да никто так не говорил, на самом деле. Ну, в общем, пост набирает популярность. Молодые родители, держите лайфхак.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: чаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Итак, есть очень интересный. Оказывается, в 2014 году Итан Цукерман, его так зовут, сотрудник Массачусетского технологического института, МИТ его звали, публично извинился за то, что в 1997 году изобрел всплывающую интернет-рекламу. Он говорит: извините меня, Цукерман. Ничего не говорит тебе эта фамилия? Цукерман.
2: Как он извинился? Такие: ребята, прошу прощения, что эта дрянь у вас вылазит.
1: Я фотку его вижу. Вот человек именно с таким лицом как раз таки мог и придумать всплывающую рекламу.
2: Я думал, что он извинился за то, что он как Итан Цукерман из Массачусетского
1: университета.
2: Перед нами тоже извинись, пожалуйста. Но стоило извиниться, если честно, потому что иногда реклама задалбывает, и там не всегда все, что нужно. Но не увеличится.
1: Ну и, конечно, какой народ мог придумать всплывающую рекламу, чтобы на этом заработать, да? Только Цукерман.
2: Которая вроде бы бесплатная, но требует
1: заработать. Да. Так, на могиле Спайка Миллигана, так его зовут, это уже следующий факт, с Цукерманом никак не связан.
2: Он тоже за это извинился?
1: Это британо-ирландский актер и комик вообще изначально. Он написал на своем надгробии надпись: «Я ж говорил вам, что болен». Видимо, да. То ли не лечили героя, то ли...
2: Тоненько. Возможно, он всех разыгрывал, все думали, что он придурил, а он... Ну, это очень тонкая шуточка такая.
1: Такая шутка, уходящая в века даже.
2: Интересная.
1: А в некоторых барах и ресторанах Германии, если ты не был, а ты не был, насколько мне известно, установлены шпайбекены.
2: Шпайбекены?
1: Не, немного другой акцент.
2: Шпайбекен.
1: Немецкий.
2: О, шпайнбекен?
1: Да, примерно так. Это специальные керамические раковины, но они предназначены для того случая, если тебе очень плохо, либо ты перебрал с алкоголем.
2: А, чтобы...
1: Да, чтобы не занимать место...
2: В туалете?
1: Да, ты подходишь к шпайбекену и говоришь: шпайбекен!
2: Вот как Ганс, наши растения не растут от этого, вот тебе раковина.
1: Ну вообще находка, да? Но в некоторых убрали, в большинстве своем. Но говорят, пользуйтесь другими.
2: Нет, если они на виду, то есть ты сидишь за столом, говоришь там тост: дорогие друзья, хочу выпить за день рождения.
1: Это мобильный шпайбекен.
0: В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд.

0: Санкт-Петербург.
1: Бум-бурум-бурум-бу-бум. О, искал мед, а нашел золото. Участки в Артемягах, 8 километров от города. ИЖС, коммуникации, все, что нужно для сладкой жизни. Школы, детские сады, магазины и даже конный клуб. До остановки рукой подать. 10 минут, вжух, и вы на месте. А цена участков всего 600 тысяч за сотку. Ну, мед, ну, медятина. Скорее звоните. 611-25-25. 611-25-25.
2: Аккуратно. Мы приближаемся.
3: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
4: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни-бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг. Теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
5: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: истории из такси. Делятся ими как пассажиры, так и таксисты. Ограничений никаких нет. Ну и, конечно, мы все в эфире просто не успеваем прочитать, поэтому на наши соцсети подписывайтесь, ВК, Телега, Макс, чтобы прочитать все эти истории. Есть очень крутые, некоторые не для эфира, но очень хорошие.
1: Я думаю, что кино можно будет снять, либо сериал.
0: Да. Инга пишет нам: ехала на работу, сломалась маршрутка, вызвала такси, машина приехала, туда запрыгнули двое мужчин. Я села, они попросили их довести до метро просто. Стали переводить мне деньги за оплату такси, чтобы я не платила одна. В итоге водитель не тронулся с места, сказал, что я пытаюсь заработать на его такси. В общем, никакими уговорами он не поддался, чтобы поехать, выгонял нас из машины. Так еще и в конце оплату списал, что пассажир не пришла, а нас, бедных, прождал долго. Вот такая история. Возвращала деньги через поддержку. Сумма маленькая, но все же было дело принципа.
1: О, так делать нельзя. Тебя заказали как такси, все, вези.
0: Ну реально, просто же мужики хотели скинуться, чтобы
1: конечно.
0: Девушка не платила. Ну, история абсолютно нормальная.
1: Какая разница, сколько людей ты везешь? Ну, если это разрешено.
0: Маэстро рассказывает. Однажды забирал девушку на заказ, за ней выбежал молодой человек. Он долго вместе с ней выясняли отношения. Несколько раз говорил, что девушка никуда не поедет. Но у нее были свои решительные аргументы на этот счет. Она настояла на своем, но потом по дороге заехали за ее новым молодым человеком, отвез их на вокзал. Вот такие вот драмы, говорит, иногда наблюдаю.
1: О, это очень красиво. Представляешь, они ссорятся, идет уже ожидание. И она говорит: ну ладно, все, вот и решили. Он говорит: вы ничего не решили? Она такая-то. И все, и понеслась.
0: Беги от меня, я твои слезы. Мне однажды таксист елку подарил на Новый год.
1: А где он ее взял?
0: О, да неважно. Главное же поступок. Красиво. Главное же, понимаешь. Холли Грейл рассказывает. Познакомилась на Радио Рекорд, кстати, с таксистом из Ульяновска. Услугами его не пользовалась никогда. У нас батл вообще, кто больше закупит кухонной утвари. Крайняя — это чугунная кастрюля весом в 10 килограммов. Я проиграла, а он ее купил. Такая история.
1: Ничего себе.
0: Свои движухи, кстати, интересные очень даже. Сейчас ехала на такси, Яна пишет, у водителя играла очень своеобразные песни. Раз, два, три по почкам, раз, два, три по печени. Потерпи, братишка, мы тебя подлечим. Классика, Михаил Круг. Как можно не знать базу?
1: Ну, допустим, так.
0: Так, ну и еще другие строчки были. Здесь уже действительно неадекватные, не буду зачитывать.
1: И все бы нормально, но он начал подпевать.
0: Да, Яна говорит: доброе утро, блин, называется. Вот такая вот история произошла только что.
1: Ну, это не самое страшное, что можно услышать в такси.
0: Ну, когда напой, что самое страшное можно услышать в такси.
1: Я не знаю, там не по-русски было.

не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.

0: Санкт-Петербург.
1: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
2: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
1: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, утеплитель Rockwool Lightbuds 3 квадратных метра всего за 1845 рублей.
5: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до 2 августа 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Аккуратно. Мы приближаемся.
7: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
8: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Коробицына.
9: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
8: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
9: Скорей же зови хранителя земель.
8: Уже звоню. 448-6565.
9: Коробицына. Место силы и отдыха во все времена года.
8: 448-6565.
10: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг. Теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
2: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
4: Привет! На связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
5: Здесь готовят настоящих чемпионов.
4: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
5: Подробности на грибоедовоуниверситет.рф. Звони 8 495 120 31 31.

0: Аккуратно, мы приближаемся.
1: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
2: Нужен дизайн-проект с ремонтом под ключ.
3: Бартремонт.
2: А материалы?
3: Бартремонт.
2: А мебель?
3: Повторяю, Бартремонт.
2: Ты там работаешь или других компаний не знаешь?
3: Послушайте, вы сами сказали, что хотите все под ключ. В одни руки.
2: Ну, да.
3: Так вот, повторяю, Бартремонт. Вам в Бартремонт. Вопрос закрыт. Перехожу на сайт Бартремонта.
2: Проект, материалы, мебель, ремонт. Бартремонт. Все включено.
4: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: слушаете невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы». С рекордом на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Супер-мега-классная новость прямо сейчас. Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Ура! Главный драм-н-бэйс спектакль планеты в Москве, в столице. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарной атмосферы и битвы с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. Питер уже посмотрел. Мы в восторге. Москва, дело за вами. Далее. 31 октября, столица, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк». И, внимание, уже в пятницу с 11 часов стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Police and Paris в этом часе и Бизи. Еще впереди Джоэл Кори и Уиспер. И Тиесто непременно и Don't Lose Your Head. И обязательно Кункс Galaxy. В начале часа Эйфи, Meet Me in the Dark. И все это рекорд. Дэнс лето. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Ну что, читаем ваши истории с такси. Полина рассказывает. Ехала одна, таксист ко мне пристать решил, пока я спала. Ничего себе. Разобрались, вызвали участкового. Сказала уже бывшему мужу. Он мне не поверил, не заступился, хоть ему. Сам водитель и участковый это действительно подтвердили. Эх ты, Виталик.
2: Подожди, а как таксист подтвердил? Он говорит, да ты врешь. Такой, да не, я приставал.
1: Да я тебе уже говорю, что я приставал,
2: ну,
1: Виталик.
2: Ну сочная же девчонка, ты что, я приставал.
1: Леща так ответил, так, Виталик, приди в себя.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде.
3: Рекорд реклама. Доставим на дом точно ко времени, даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru.
5: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Сова? Это мне?
3: Уважаемый будущий волшебник, рады сообщить о выгодной возможности обрести свою землю всего в 15 километрах от КАТ в зеленом волшебном Всеволожске. Стоимость участка 1 100 000 или всего 180 тысяч за сотку. Все коммуникации подведены. Здесь вырастет все, что посадишь. Особенно мечты. Заклинания не потребуются. Скорее звони. 317-33-34. 317-33-34.
7: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар by Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
8: Торговый дом «Вимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
9: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие.
10: Подробности в магазинах.
0: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России утвердило изменения в оформлении заграничных паспортов. Из документов уберут личный код и учетную запись, а со следующего года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях. При этом ранее выданные паспорта останутся действительными до окончания срока действия. Верховный суд России признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. Суд отменил штраф водителю, указав, что такая фиксация не считается автоматической, поскольку инспектор сам выбирает, какой автомобиль снимать. Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные футбольные ассоциации поддержать новый проект организации. По данным СМИ, в случае одобрения федерации смогут получить до 86 миллионов долларов в рамках программ FIFA Forward и Fast Forward в течение 12 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев.
3: Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова.
2: 1 августа, 12:00.
3: Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии.
2: 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место.
3: Это будет феноменально!
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
8: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде!

настоящие комики. Только из республики Коми. Все остальные

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама. Стать счастливее проще, чем кажется. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Насладитесь живописной природой и осознайте свою неоспоримую выгоду при удачном вложении в земли Новотоксово. Роскошные участки в окружении леса и с выходом к озеру. Перспективное расположение. 25 минут от города. Одна сотка стоит сейчас всего 180 тысяч рублей. Успейте забронировать. Звоните 385-58-83. 385-58-83.
1: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Шура. Артур Пирожков. Гон Флад. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Showgogo.
3: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Жить за городом? Ха, вот еще. Полжизни на дорогу потратишь.
0: А как тебе такое? Участки в Артемягах всего в 8 километрах от города. Остановка рядом. 10 минут и приехал. ИЖС, коммуникации, крутая инфраструктура. Школы, детские сады, магазины, конный клуб. А цена участков 600 тысяч за сотку.
4: Просто космос!
0: Звони 611-25-25.
4: Ага, 611-25-25.
5: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И в инфополе за последние несколько недель постоянно стебут самых разных артистов и в России, и за рубежом. Келвин Харрис с каким-то недовольным лицом якобы выступал на Tomorrowland'е на второй неделе. Дима Билан застрял наверху на подъемнике в финальный день московского ВК-феста. Мари Краймбрери задержала концерт аж на целых 30 минут. Вместо нее играл диджей М. Хаслер. Потом, правда, выяснилось, что это из-за того, что люди еще не все попали на площадку. Ну, это же не важно, правильно? Для меня вся вот эта вот тенденция, когда потом люди снимают всякие короткие видео, выкладывают их в сеть для того, чтобы добрать лайки и просмотры, и пытаются просто высосать проблему из пальца, она не кажется страшной, она мне кажется смешной. Я лично вам могу дать такой совет. Просто ходите на концерты, получайте удовольствие и ни о чем не парьтесь. Фокусироваться лучше на чем-нибудь хорошем. Например, на классной электронной танцевальной музыке, которую мы будем раздавать вам в ближайшие часы здесь на Рекорде. Скоро в эфире Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд Микс. Карлита и Сафи Такер, Манхэттен, Рекорд Микс.

0: Леони и Каллум Скотт, Stay, Record Mix. А прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И это Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд реклама. Питер накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127739249474741. 16.

0: 603-44-80 и запишись на замену масла прямо сейчас.
1: Что мы все в этой глуши живем? Никакой инфраструктуры. Так и умереть можно со скуки. Надо бы участок ИЖС купить в центре Шлиссельбурга. С коммуникациями, пропиской, поликлиниками, школами и садами. Вот тогда и заживем.
2: Поселок в центре города? Разве такое бывает?
1: Конечно, бывает. А еще там Нева рядом. Звони, чтобы узнать подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
0: Аккуратно, мы приближаемся.
3: Фитнес-распродажа года! Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
4: Доставим на дом точно ко времени. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
6: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
7: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
6: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
7: Скорей же зови хранителя земель.
6: Уже звоню. 448-6565.
7: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
6: 448-6565.
0: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летнее бронирование. Введите промокод
8: «Радио Рекорд»
0: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
9: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
10: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru. 18+. Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Рекорд. Новости.
1: Финляндия со следующего года планирует отключить часть линий связи с Россией. Причиной называют отказ от обслуживания опор линий электропередачи, по которым проходят интернет-кабели после прекращения импорта российской электроэнергии. Операторы уже ищут альтернативные маршруты передачи трафика. МВД предупредила о новой схеме мошенничества против таксистов. Злоумышленники просят водителей сообщить данные банковской карты и код из СМС под предлогом оплаты поездки, после чего получают доступ к банковскому приложению и похищают деньги. Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав мира. В обращении к участникам турнира «Игры будущего» он отметил, что страна стояла у истоков фиджитал-движения, а сам турнир, по его словам, остается свободным от политики, дискриминации и двойных стандартов. Радио Рекорд представляет пиратская станция «Рагнарёк». Главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Новое шоу на земле и в воздухе. Три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва с силами тьмы в компании бесстрашных викингов. 31 октября, Москва, Викей стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Уже в эту пятницу с 11:00 стоимость билетов повысится. Успейте до повышения цены на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России утвердило изменения в оформлении заграничных паспортов. Из документов уберут личный код и учетную запись, а со следующего года в загранпаспорта родителей перестанут вписывать данные о детях. При этом ранее выданные паспорта останутся действительными до окончания срока действия. Верховный суд России признал незаконным использование планшетов для оформления штрафов за парковку. Суд отменил штраф водителю, указав, что такая фиксация не считается автоматической, поскольку инспектор сам выбирает, какой автомобиль снимать. Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал национальные футбольные ассоциации поддержать новый проект организации. По данным СМИ, в случае одобрения федерации смогут получить до 86 миллионов долларов в рамках программ FIFA Forward и Fast Forward в течение 12 лет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Рекорд реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна и скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Хайнц в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
6: в ленте.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
7: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы. 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
7: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.

0: Record Radio.
1: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балди на микрофоне. Мы начинаем с вами новый музыкальный час. Ближайшие 60 минут проведем мы с вами вместе. Ровно через час у нас шоу Кремова и Хрусталева. Они, напомню, уже вернулись из отпуска, поэтому все будет, как всегда, по плану. Мы же с вами прощаемся до завтра. Если что, завтра в 9 вечера ловите в эфире шоу «Колбасный цех». Подготовил для вас очень много классной, быстрой, веселой электронной танцевальной музыки. Ну и в этом часе, разумеется, у нас тоже будет много классных треков из мира EDM. Например, Келвин Харрис и Джейзи Satisfy Record Mix. Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта Shine Record Mix. Иман Бек и София Рейс Not You Record Mix. Полисин Пэрис и Ида Галич Бизи Рекорд Микс. А прямо сейчас Али Фабин и Рене Миллер Body Talk. И это Рекорд Дэнс Лето.
2: Дэнс Лето
3: на рекорде. Лето.

0: Dance Лето в мобильном приложении Рекорда. Рекорд
1: реклама. Аккуратно, мы приближаемся.
2: Фитнес. Распродажа года. Только до 31 июля. Фитнес-хаус. Скидка 50% на фитнес-бассейн-спа. Звони 610-0606. Фитнес-хаус.
3: Торговый дом «Бимас». Скидки ждут тебя. Три счастливых дня.
4: Каждую неделю три счастливых дня в торговом доме «Вимас». С 31 июля по 2 августа. Скидка 25% на металлочерепицу и комплектующие.
5: Подробности в магазинах.
6: Ходят сплетни, что четверг стал официальным началом уикенда. Сплетни бар бай Анна Асти ломает шаблоны и устраивает громкие вечеринки каждый четверг. Танцы и караоке до рассвета. И самая красивая публика – это Ladies Night в сплетнях. Четверг – теперь новая пятница. Подробности на сплетни.бар. 18+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Питере. 320 7 06 27.

0: на рекорде. Police in Paris, Ида Галич, Busy.
1: Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну найди себе другую тетю.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация со снабжением топливом предприятий агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется, сообщает Кабмин России. Новак поручил отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. При этом Федеральная антимонопольная служба также сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. С 1 сентября студенческие семьи смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Вузы будут обязаны выделять такие помещения, публиковать информацию об их количестве и отдельно рассматривать заявления семейных студентов. Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии. За 15 лет в национальной команде 34-летний нападающий провел 128 матчей и забил 79 голов, выиграл Кубок Конфедерации и Олимпийские игры, однако так и не смог стать чемпионом мира. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой, большой, да.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Новый сезон борьбы за Кубок России. Лето и море эмоций на «Газпром-арене». Отличный повод провести время с друзьями. 5 августа «Зенит» сразится с «Балтикой». Начало матча в 20:45. За 2 часа до игры вас ждет выставка Суперкубка России, развлекательная программа и фудкорты с кухнями разных стран. Подробности только на официальном сайте «Зенита». Карта болельщика не требуется. 0+.
5: Снова откладываете отдых? Дела подождут, а скидка нет. До 20 августа отель «Хилтон Санкт-Петербург Экспофорум» дарит 25% на все летние бронирования. Введите промокод
6: «Радио Рекорд»
5: на сайте hilton-expoforum.ru или свяжитесь с отделом бронирования.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Эта радиостанция называется «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда. Вместе с тобою мы будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да-да. В одном более чем тленном романе Виктора Пелевина 2018 года есть такие слова. «Мы живем в эпоху, когда все настолько ясно, что спорить о чем-то с пеной у рта можно разве что в телестудии за деньги». Но сегодня, в 2026 году, эта фраза уже тоже не актуальна. Сегодня, в 2026 году, ясно уже совсем настолько все, что с пеной у рта в телестудии уже даже никто не спорит, а с пеной у рта в телестудиях просто орут. Что касается нас, то нам уже было ясно все далеко-далеко задолго до 2018 года, поэтому мы тут точно не спорим и почти совсем не орем, а просто обсуждаем разное. Идиотско-бесспорные новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиян в больницах начнут лечить хоровым пением. В медучреждениях Свердловской области для пациентов и сотрудников запустят регулярные занятия хором. Их планируют проводить 1-2 раза в неделю по часу. В региональном Минздраве считают, что пение поможет снизить уровень стресса, поддержать когнитивное здоровье и улучшить эмоциональное состояние.
2: Слушайте, это здорово, это отличная новость. Просто такой вопрос, а кроме хорового пения еще какая-нибудь терапия остается? Нет, конечно, хоровым пением можно излечить там и от гонореи, и от геморроя. Ну, если, конечно, очень сильно петь. Но хотелось бы, чтобы и другие методы лечения тоже оставались.
1: Не, ну намажут вас зеленкой, давай хором петь. Ну, что там, мазью Вишневского, вот, нет, подорожником.
2: Не, ну, понимаете, нет, я, конечно, понимаю, хоровое пение – такое недорогое лечение, бюджетное, да?
1: Ну, смотря кто будет хормейстером. Если турецкий, да, из хора турецкого, это в копеечку влетит.
2: Конечно. Не, ну, разумеется, если хор Надежды Бабкиной пригласить, да, но петь-то будут не они, а пациенты вместе, да, с ними. А, ну, окей, лечить хоровым пением, а... Это в каких больницах? Это и в инфекционных тоже? И от гепатита С? А вот такой вопрос, актуальный всегда в нашей стране. А в травмпунктах будут лечить? А то, знаете, говорят, что перелом ноги от хорового пения... Кость, говорят, срастается прямо.
1: Не, ну, есть свои плюсы, смотрите, ударили вас в пах сильно, и вы таким сопрано, таким чистейшим запели там. А до этого что там басили, там хрипели там.
2: Нет, ну, понимаете, нет, это вот интересный вопрос. Потому что стресс, не стресс, но в больницах же. А вот геморрой тоже. Вот если... Вот сейчас, дайте даже попробуем, все.
4: Весенней ночью думай обо мне. И летней ночью думай обо мне, осенней ночью думай обо мне, и зимней...
2: Как геморрой? Полегче?
1: Шишка такая выскочила.
2: Ну, перхоть хотя бы прошла. Да, я просто вот петь хором, у меня вопрос. То есть это вот как, если это так помогает, действительно... А, у меня серьезный вопрос. А петь хором надо вот прямо в больное место? То есть, скажем, если у пациента запущенный геморрой, то все ему хором поют прямо туда.
1: Ну нет, да? Ну нет, перестаньте. Ну поете ротом.
2: А геморрой
1: нормально
2: ему подпевает слегка. Чуть-чуть, начинает тоже. Весенней ночью.
1: Ну смотри, 1-2 раза в неделю. То есть, предполагаю, ну хор такая сложная штука. Даже я, человек совершенно лишенный слуха, знаю, что там нужно спеться хорошо. Но это нужно время. А то вот 1-2 раза в неделю. То есть, знаете, сколько их в больнице будут держать? А если талант у него проявится, его не выпишут? Потому что он такой, ну, прекрасный солист. Знаете, такой, нет, лежи, как бы. Второй год уже лежу, все у меня плоскостопие прошло. Нет, ты у нас солист.
2: Поэтому важно, в какой больнице, в каких больницах поют, потому что, вот, я знаю, есть одна больница, где хором поют давно, и это больница психиатрическая, но, правда, там это не лечение, а диагноз.
1: Да, да? Просто, да, досуг.
2: Да, но в любом случае, вот, пожалуйста, вам, вы говорите там что-то с медициной, вот, хор.
1: Прорыв, да.
2: Прорыв.
1: Но пока еще только в Свердловской области, возможно, эксперимент не пойдет.
2: Но это же не значит, что мы не можем петь прямо сейчас. У вас же тоже
1: больше
2: есть...
1: Больше не пойте, пожалуйста.
2: Вы бы спели хотя бы, хоть что-нибудь. Не. Так вот, вот это самое интересное как раз. Вот вопрос вам. А больница, не больница, неважно. Когда? когда ты поешь и что?
1: И поешь ли ты вообще?
2: Потому что, да, потому что в этой новости наш Минздрав нащупал форму лечения, нащупал терапию, пение. И ведь действительно, да, ведь мы все так или иначе поем. Вот как Кремов, как я, умеем, не умеем, не имеет значения. Не помню, кто сказал, да, человек поет, когда ему хорошо, да?
1: А когда плохо, что он там пляшет?
2: А когда плохо, человек тоже поет. Так вот, вопрос, когда ты поешь, подумай. Когда? Где?
1: Что ты поешь? Репертуар твой.
2: Да, в машине, в душе. Может, ты профессиональный певец.
1: Случай какой-нибудь.
2: С чем?
1: Ну, с пением. Вот запела, а мне тут как бы за это пение там...
2: Да, приятно. Ну, там... Ну, это, да. И, кстати...
1: Не там и не то запел.
2: Это, ну, это и профессионалов тоже касается. Где поешь? Что поешь? Почему поешь? Ну, разумеется, если поешь совсем интересно, мы тебе даже, как сам понимаешь, позвоним. Короче, ты все понял. Сегодня поем и обсудим это в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: АвтоВАЗ удалил рекламу «Лада Гранта» после того, как пользователи заметили странную деталь. На изображении автомобиль оказался припаркован прямо на тротуаре и велодорожке. При этом самой дороги в кадре не было. После волны вопросов в комментариях авторов самых активных сообщений начали банить, а сам рекламный пост вскоре удалили.
2: Авторов самых активных сообщений, а самых активных, это, я так понимаю, тех, кто больше всех матерился. Типа там, вас 3-2 раз там, да?
3: Это вот да, кстати, что-то. Я видел эти комментарии, там реально огнище.
2: Ну, это понятно. Там такое... Это такие, да, а пост удалили-то почему? Это, я так понимаю, из-за активных комментариев. То есть, возможно, какой-то активный комментарий, знаете, слишком точно лег на изображение ВАЗа. Кто-то, знаете, очень органично и так точно в рифму, в суть, да? И
3: потом подумали, может, не в рифму, но по делу.
2: Да, и удалили за слишком большое совпадение с действительностью. Но, смотрите, значит, что там на изображении? Автомобиль оказался припаркован прямо на тротуаре, да, и велодорожке, при этом самой дороги в кадре не было. Слушайте, так, ребята, ну, я не понимаю, а из-за чего, что вся ругать, что за комментарий, зачем все это удалять? А может быть, это просто был новый вид ВАЗа? ВАЗ-велосипед. Он же стоял возле велодорожки. ВеловАЗ. И да, нам на четырех колесах, но это новая форма. И, кстати сказать, это для ВАЗа было бы решением. Да, зачем удалили? Это не надо было? Что это вообще за маркетинговый отдел такой? Так и надо было написать в комментах. ВАЗ – новая модель, ВАЗа-ведопед.
3: А там сложнее все. Там, смотрите, он стоял одновременно и на беговой дорожке, и на тротуаре. То есть на половину.
2: Ну и что? Да хорошо. Тротуазик. Да, от слова тротуар, окей, хорошо.
3: Наполовину пешеход, наполовину велосипед.
2: Наполовину пешеход, наполовину велосипед, наполовину тротуар. Да, такой пеший вас или ваши...
3: И возможно, это какой-то такой прекрасный бонус. Именно на этом ВАЗе можно парковаться на тротуаре. Это же все же владельцы ВАЗов мечтают. На других нельзя машинах, это ну, не по правилам, не по закону.
2: Конечно.
3: А это, пожалуйста, паркуйся, велодорожка, тротуар, детская площадка, плевать.
2: Ни один, ни одна другая авто, ему просто не позволили бы это сделать. Тут, вот, да. Пожалуйста, еще раз говорю, это вопросы к маркетинговому отделу, который вместо того, чтобы... Просто я уже хочу ВАЗ. Да. Вы хотели бы ВАЗ?
3: Но... Люди с ГИБДД договорились, вот этот ВАЗ можно парковать.
2: Но и главное даже не это. Потому что, смотрите, да он же там стоял припаркованный. И, кстати, я тоже, кстати, видел фото, по-моему, да? Это фото. Он стоит, а там рядом мужик с ним
3: какой-то
2: стоит.
3: Какой-то мужик, да? Там, да, левый трется.
2: Так, ребятки, так в этом вся суть. Это значит, что авторы рекламы нащупали самое сильное место ВАЗа. А самое сильное место ВАЗа – это когда он стоит. И даже, может быть, слоган. Вот, пожалуйста, ВАЗу дарю, да? Вот слоган для автомобиля ВАЗ. ВАЗ – это когда стоит. Или там даже еще так. ВАЗ стоит, как у молодого. Или это... Ну, хотя это тоже.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Айваска. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты для ранних пташек на radiorecord.ru.
1: ООО «Шоу Гоу Гоу». ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
3: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. 18+.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Питере. 327-06-27.

0: шоу.
1: В России пройдет шествие клоунов. Необычную акцию проведут 1 августа в Новосибирске. Ее приурочили к Международному дню клоуна. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к праздничной колонне, которая стартует в 18:00.
2: Шествие клоунов? Извините, а их будут разгонять? Спецназ из фокусников или ОМОН-акробаты?
3: Или такие карлики на маленьких трехколесных велосипедиках, знаете, такие цирковые такие.
2: У нас же вообще-то все шествия, там митинги обычно, ну, мягко говоря, не приветствуются. Даже там один на пикет там вышел с плакатом «Я за все хорошее, там против всего плохого». И уже могут там задержать. А тут целое шествие клоун.
3: Но они согласовали,
2: нет,
3: клоуны
2: подождите.
3: По закону все делают.
2: Нет, секундочку. Не очень понятно. Там сказано, значит, приурочено к Международному дню клоуна. Это, конечно, очень мило, но что это значит? А какие у клоунов требования? Это вообще шествие за, это шествие против? Может, это вообще акция протестов клоунов против не клоунов? Может, клоуны хотят запретить всех не клоунов, то есть нас? Ну, то есть как раз
3: нас
2: нас не трогают.
3: Мы вместе.
2: Да. Может, у них требования, там, не знаю, всероссийская диктатура клоунады, например. А знаете, может быть, у них перефразированный большевистский лозунг. Мир народам, земля крестьянам, клоунам, все, например.
3: И пуделей. Знаете, у них бывают пудели клоуны. Все и пудели.
2: Да, это важная приписка. Зачем это шествие? А главное, куда они идут?
3: И что они требуют? А у него что, из Новосибирска хотят выйти?
2: Организованно. Тогда это уже не шествие, это уже нашествие. Это немножко другое. Не, подождите, я, секундочку. Это надо пресечь.
3: Пожалуйста, дорогие клоуны, ходите
2: из Новосибирска
3: кругами.
2: Ходите там, конечно. И что требуют? Какие требуют? Ну, то есть, наверняка же есть какие-то, ну, не требования, ну, не знаю, какие-то кричалки там. Может, там, не знаю, запретить все эмодзи, кроме клоуна. И превратить все в цирк, например. Как можно кричать про эмодзи-клоун? Там, даешь эмодзи там на душу
3: населения.
2: Да, и плакаты.
3: Здравствуй, Бим! А второй плакат. Здравствуй, Бом!
2: Ну, и главное, почему этим клоунам шествие разрешено, а почему другим нельзя?
3: А это те, у кого надо клоуны,
2: нет,
3: знаете?
2: Нет, ну, подождите, да.
3: Это правильный клоун.
2: Да. Ну, вот если бы на шествие вышли не клоуны, а, скажем, водители маршруток, их бы быстро, знаете, приструнили. Или вышли бы, знаете, на любое там шествие клоуны из офиса. Их бы тоже, скорее всего, знаете, разогнали. Вот тут, помните, там относительно недавно в некоторых городах было шествие там против ограничений интернета.
3: Ну, пикеты.
2: Тут, да, тоже ведь своего рода клоунада, да? И во многих городах не разрешили. Потому, а знаете почему? А потому что там были клоуны не настоящие, да? И тогда получается что? Значит, получается, что шествия в нашей стране позволены только клоунам. Настоящим.
3: Ну, тут странно. Тут вопрос, как бы там, как бы настоящий это клоун. Потому что, знаете, в жизни такая сложная штука. Вот вроде общаешься с человеком, да, как бы, ну, не клоун, да? А он клоун, как выясняется через пару минут разговора. И, возможно, но он не прошел, но он клоун без лицензии. К нему может подваться какие-то левые совершенно.
2: То есть, это могут быть переодетые,
3: да,
2: клоуны.
3: Какие-то неправильные клоуны.
2: То есть, на самом деле, это не клоун, какой-то серьезный человек, да? Переоделся, типа, замаскировался, чтобы разрешили на шествие выйти.
3: Мутить воду.
2: Ну, а как тогда проверить клоун? То есть, у клоуна должно быть какая-то лицензия. Может быть, какие-то права категории К или
3: Д? Ну, удостоверение
2: клоуна. А какой категории должны быть права у клоуна?
3: Ну, трехколесного велосипедика, да. Или одноколесного, знаете, такого там.
2: Права категории велосипедик. Но, окей, а шествие клоунов, это, конечно, штука, это штука поразительная, а главное, она такая веховая. Потому что, знаете, слушайте, нам мало клоунов по жизни. Нам мало в жизни собраний клоунов, сборищ клоунов, тусовок клоунов, совещаний клоунов. Теперь еще и шествие клоунов. А следующий этап, я вам скажу, он самый страшный. Сейчас шествие клоунов, а дальше нашествие клоунов. Оно не началось, кстати?
3: Ну, давно уже, да, все.
2: Ну, да, уже, пожалуйста.
0: Крем-хруст-шоу. Новый трек на рекорде.
4: Тиесто, Энд Калип, Аридондо, Эко Сакс, Финале.

0: увеличивать губы, пытаясь соответствовать стандартам красоты из соцсетей. По словам психологов, фильтры и идеализированные лица постепенно становятся для мозга новой нормой, из-за чего мужчины все чаще остаются недовольны своей внешностью. Эксперты отмечают, что впервые мужчины столкнулись с таким же давлением индустрии красоты, под которым женщины живут уже много лет.
1: Давление красоты? То есть красота на этих парней так надавила, что даже губы выдавили?
2: Очень мощное давление, конечно. Я просто чувствую, что вот как бы сейчас сломаюсь скоро.
1: Да, сопротивляться.
2: Ну просто уже как бы. Так на меня это давит, как бы все.
1: Из последних сил держимся, такая красотища. Значит, и что парни-зумеры начали массово увеличивать губы, пытаясь соответствовать стандартам красоты из соцсетей? То есть, подождите, то есть парни-зумеры хотят соответствовать женским стандартам?
2: Вот это вот странно, потому что я...
1: Потому что это женский стандарт.
2: Да, у парней нет, там, не знаю, мускулистое тело, там, да, там, ухоженная борода какая-нибудь, там, да, там, ну, про губы вообще ничего.
1: Нет, ну, может, под бородой губы, да,
2: ну,
1: тоже должны же быть.
2: Нет, никто такие плетки и бородки, чтобы видно губы. Ухоженная, такая, как у меня.
1: Не, а может быть и такая, и под такой должны быть. Ну, окей, хорошо, ладно, да, красота так красота, давление так давление. Но тогда у меня к парням другой вопрос. Окей, губы губами. А как насчет сисек? А здесь стандарты не давят, потому что, знаете, у женщин, давайте признаем. Эй, парни, признайте, что вы уже облажались. Потому что, смотрите, у женщин сиськи, во, да? Значит, а у парней, значит, у зумеров, знаете, так, там, два прыщика просто. Значит, смотрите, губы у этих парней, во. Кудри, как мы знаем, во. А сиськи-то что? А по сиськам не зачет. И, кстати, вот у меня серьезный такой вопрос. По новым меркам, нормам красоты, у парней сиськи должны быть больше губ или меньше? Что должно над чем нависать? Как бы груди над губищами или губы над грудищами?
2: Ну, как эксперт по красоте, вообще человек не чуждый бьюти-индустрии, как бы скажу, чтобы нависали груди над губищами, нужно встать на голову.
1: Хорошо, подвисали. Как? Это что над чем, да?
2: Еще к тому,
1: что должно быть больше по нормам? Вот.
2: Не, ну конечно.
1: Идет парень, губы большие, но сиськи маленькие. Или что лучше? Сиськи большие, губы поменьше.
2: С сиськами будем разбираться как бы в свое время. Потому что сейчас вы не следите за трендами. Сейчас как бы больше упор в женской как бы, красоте делается не на сиськи, а на ягодички. Сиськи сейчас уже не модно.
1: А нельзя? Нет, ну смотрите, а у парней губы. А нельзя вот... Есть какое-то донорство для парней, чтобы девушка дала свои ягодицы?
2: Погонять.
1: Да, нет, как губы.
2: Ну,
1: пересадить. Есть же пересадка волос, а пересадка ягодиц губ. Короче, это мода, она действительно... Но, вы знаете, вот меня это не то чтобы... Ну, уже даже не расстраивает. Нет, меня это просто пугает. Потому что я боюсь, что скоро будет такой стандарт красоты. И он будет так давить, что уже нельзя будет отличить парня от тетеньки. Причем даже в постели.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: В России хотят сделать использование VPN, прокси и нейросетей отягощающим обстоятельством при совершении преступлений. Следственный комитет уже подготовил соответствующий законопроект. Если инициативу примут, использование таких технологий сможет привести к более суровому наказанию по любым статьям Уголовного кодекса – от мошенничества до убийства.
2: О, до убийства? Слушайте, ну, это, конечно, правильно, но... Вот просто от трендов тоже отстаем же, да? А убийство с помощью VPN — это как? Это когда ты убиваешь человека, которого замедлили, как YouTube, или которого ограничили, как Telegram? И как бы убийца использует VPN, чтобы этого человека убыстрить. Включить, а потом быстро выключить.
3: Чтобы у него сердце остановилось, да?
2: Да, как это? Как может быть VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления? Это что, при помощи VPN стырил из магазина водку, что ли?
3: Ну,
2: что?
3: Нет, просто, знаете, коварно, как бы, человек не знает, ты ему ставишь VPN, как бы, и потом грабишь.
2: Нет, просто, понимаете, ну, просто даже мошеннику, чтобы ему развести свою жертву при помощи VPN, у жертвы тоже должен быть
3: VPN. Говорю,
2: иначе в этом нет никакого смысла. Если мошенник будет с помощью VPN разводить чувака, скажем, в Телеграме, а у чувака VPN не будет включен, то он не сможет его развести, так как его просто не будет в Телеграме.
3: Он коварно ему поставит VPN.
2: А, да? Сам ему поставит?
3: Конечно, да, пока он тут отвернется, там, или, пока он спит, там, знаете.
2: Тогда
3: там.
2: Да, но тогда у меня вопрос. Это правильно, что это VPN отягчающее обстоятельство. Но почему только VPN? А сам телефон, смартфон не отягчающее обстоятельство?
3: Ну, пока еще нет, как бы, тут нужно разбираться. Ну, если, конечно, не проломил голову телефоном. Хотя нынешними телефонами не проломил. Раньше вот Nokia 3310, да, вот им там этим, можно,
2: да,
3: еще.
2: Какой,
3: а этим,
2: это,
3: куда там этим смартфоном?
2: Да, абсолютно, это не обтягчает.
3: Так, поцарапать можно там, да. Отшлепать по попе.
2: Я вижу вот только вот в одном случае, как это вот может быть, что вот VPN, да, вот почему он отягчающее обстоятельство. Это если, например, скажем, вор украл iPhone, скажем, у депутата. Да, у всех более-менее депутатов там более-менее есть iPhone. И не дай бог, он, скажем, его украл у депутата Милонова.
3: Да ладно.
2: А у того уж, конечно, на айфоне включен VPN. И вот это уже реально отягчающее обстоятельство. Потому что, смотрите, мало того, что украл у депутата айфон, да еще собака и воспользовался его VPN.
3: Ну да, еще смотрите, вот что у нас является отягчающим обстоятельством? Ну, при насильственных преступлениях это состояние алкогольного опьянения. Вот смотрите, там, ты разнес по пьяной лавочке, там, не знаю, караоке-клуб, да? А у тебя еще и VPN на телефоне стоит. Вдвойное отягчающее обстоятельство. А если еще в группе, вас несколько, то есть как бы совершение в группе совершенное, да? Вот разнесли вы караоке-клуб, как бы, здоровенные такие.
2: А если одного выключат?
3: Ну, это вообще этому условка, да.
0: Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение следующей недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
4: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
5: Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: В этот момент нашей программы ваше умение писать счастливо совпадает с нашим умением читать. И в этом месте нашей программы мы читаем все, что вы нам тут понаписали, дорогие наши пишущие радиослушатели. Мы это место называем «Народные новости», между собой чёрта.
1: Ну, тут у нас была потрясающая, очень такая обнадеживающая такая новость, что россиян в больницах начнут лечить хоровым пением. Как это будет происходить, как регулярно это будет происходить, непонятно. Какой, главное, еще репертуар, какой они будут петь в наше время, это очень важно. Но дело не в этом. Мы спросили тебя, а ты сам-то поешь, старина, или не поешь? Что ты поешь? Где ты поешь? А в каких случаях, в каких, может, локациях ты поешь? Там, в душе, не в душе, в гараже, за гаражами. И очень много вам написали, и, знаете, слушатели у нас, в общем-то, поющие, за редким исключением. Вот, например, такое вот. Я пою хреново, но могу отличить кларнет от... Богота. Богота?
0: Ну, хоть что-то там, понимаете?
1: Смесь багета и фагота или что-то?
0: Я не знаю, баба.
1: Богот. Или какой-то новый музыкальный инструмент, потому что мы прошляпили, ну, он появился.
0: Не, он может это отличить. Вот вы можете от богота что-то отличить вообще.
1: А все могу отличить от богота. Вот все, что я знаю, что не является боготом, я отличу от богота. А если какая-то хрень непонятная, то это, наверное, богот.
0: Нет, ну все-таки, смотрите, это лучше, чем если бы он пел. Потому что, знаете, иногда в караоке так поют, что я думаю, лучше бы отличал кларнет от богота.
1: Кстати, о караоке. Вот нам пишет другой слушатель. Мое почтение КХ. Как-то проработал звукорежиссером в караоке-клубе. Поверьте, это худшее место для того, чтобы петь человеку, у которого есть голос и слух. Поэтому пою чаще всего, преодолевая кринж. Но, слава богу, не свой.
0: Ну, видите, да, так, спасибо, что сказал, открыл, да? Оказывается, караоке, да, это место, где... Ну, вообще-то, я думаю, что караоке — это специально место для людей, для... Вот ведь не так уж, на самом деле, и много людей в мире, которые абсолютно не умеют петь. Но их не так много. И вот караоке — это место, куда их всех собирают на какое-то время. Ну, чтобы их, по крайней мере, чтобы отвлечь от других людей. А чтобы они не пели дома, чтобы они не пели там за стеной. Да, конечно, это разумеется. А он говорит, какой-то конкретный клуб или что?
1: Нет, он говорит, ну, караоке клуб.
0: А вообще караоке? Или его? Где он
1: работал? Он работал.
0: Нет,
1: это... он говорит, в принципе, вообще он сделал выводы.
0: Вот видите, не могу, я же не могу с сообщениями разговаривать. Я позвонил, но сообщения этого не вижу. Давайте читайте.
1: А вот еще. У меня есть музыкальное образование, но это мне не помогло. Я сломал ногу после проведения выпускного у школьников. Да, тут действительно может не помочь музыкальное образование от сломанной ноги. Ну, не убережет, как бы, да? Как и филологическое образование, как
0: физико-математическое. А если я так думаю, сейчас вот получу, да?
1: И ногу не сломаю.
0: Да, нет. А что вы хотели сказать?
1: Ну, не нужно музыкальное образование. Ногу сломаешь.
0: Ну да, сейчас люди все прагматики, на самом деле. Вот реально думают, зачем мне музыкальное образование? Какая польза от него? Реально, практическая. Ну, получил ты музыкальное образование. Ну, можешь отличить там ля от ля бемоли.
1: Фагот от богота.
0: Фаг от фаг, да? Окей, хорошо. И дальше-то что? Че по пользу? А вот это-то все равно, это здесь не растет.
1: А, кстати, по поводу вот этого. Вот там другой человек пишет. Пение помогает для подъема Джуджули.
0: А Джуджули — это песня уже началась какая-то? Или что он имеет в виду, половое пение? Да, серьезно?
1: Горловое пение.
0: То есть, подождите, секунду, это когда, значит, Фредди Меркьюри, вот он своим голосищем...
1: А вы видели, вот какой у него обтягивающий комбинезончик там?
0: А вот как раз
1: всю Джуджулю...
0: Или когда Поворотти своим голосищем, то есть у него прям... Да, а как вот, нет, послушайте, ну что-то не очень сходится, потому что, а как петь-то? Потому что тут либо петь,
1: радостно.
0: Когда два микрофона, один в тебя, другой в зал.
1: Кожаный микрофон.
0: Ну, да, мечтайте вы.
1: А вот как-то есть люди, которые критикующие массовое повальное увлечение пением, какие-то недовольные этим. Поют только эти в лосинах, которые. Мужики не поют.
0: Пляшут вот мужики. Это правильно. Мужики не поют. Правильно. И, слушайте, мужики. Вот песню, да, вот кто-то...

0: Ну какая же там,
1: да. Только вот это вот.
0: Ну просто, да, да. Просто вот так свои дела. Там чили-чили, траливали, да. Не надо это петь. А вот как ай-на-най сказать? Нормально, без этого всего, без лоси.
1: Ай-на-най. Ай-на-нешечка.
0: Я, знаете, если вы подойдете ко мне кому-то ночью, скажи, как... Ай-на-най. Нет, лучше...
1: По-мужски, без лоси. А можно я без лосинки его подойду? То есть вообще без...
0: Не-не-не, лучше песня. А дайте я почитаю. Так. Чё? Вот пишет Райс. Вроде день клоунов 18, 19 и 20 сентября. Или я ошибаюсь? Чувак, конечно, ты ошибаешься. День клоуна, на то и день клоуна, что он может быть в любой день. Неожиданно. Да? То есть день клоуна, тогда, когда ты его назначил. Вот пишет. А вот по теме пишет. Танцор без баяна нам подходит уже. Пишет. Могу озвучить вашу подложку?
1: Это вот, сделайте его погромче, чтобы все понимали, о чем идет речь.
0: Сейчас, нет, давайте я вам позвоню. Нет, секунду, сейчас там у нас просто клоун наш придет. Этот,
1: ну, хорошо. Петух
0: или кто-то, да? А, ну окей, сейчас. 5 секунд. Ну, немного, кстати, не так уж много было предложений за все время, чтобы озвучить нашу подложку.
1: А? Одна была, и он озвучен. Вот она у нас уже 20 лет. Сейчас.
0: Кто это был? Танцор без баяна.
2: Здравствуйте. Этот номер принадлежит оператору связи Сбербанк Телеком и продается.
0: Если вы хотите... Слушайте, да, я... Объясните мне. Вот, слушайте, я, честно говоря, иногда должен сознаться, о Сбербанке, думаю, нехорошо. Ну тут, послушайте, в Сбербанке работает человек, который себя называет «Танцор без баяна». И который может в рабочий день, а он еще, наверное, не закончился, да? Или закончится,
1: смотря где. В Сбербанке никогда не
0: закончится. Озвучить нашу подложку. Чем он там работает?
1: Ну, вот этим он и работает. Музыкальным руководителем Сбербанка.
0: Главное, кормить.

0: шоу.
1: В Госдуме предложили сделать отказ от интернета новым трендом из-за засилья эскортниц и онлифанщиц. По мнению депутата Михаила Романова, соцсети переполнены откровенным контентом, который негативно влияет на молодежь и размывает моральные ценности. Вместо запретов парламентарий предлагает популяризировать живое общение, спорт и другие формы досуга, чтобы люди добровольно проводили меньше времени в сети.
2: Подожди, я что-то не понял. То есть отказаться от банковской системы, от госуслуг, от программного обеспечения, от маркетплейсов, от мессенджера Макс отказаться? И все это из-за эскортниц? Так что, проститутки победили интернет, что ли?
3: Просто вот этот уважаемый депутат, как бы, то есть, впал в такое, как бы, ну, непонимание интернета. То есть, соцсети, не весь интернет, то есть, не равен всему интернету. А он считает, что вот это все, только вот соцсети есть.
2: Потому что, значит, отказаться от интернета? Отказаться от интернета и отказаться от всего, и, да? Ну и потом, знаете, уважаемый депутат, он на самом деле не оберегает нас от эскортниц, а наоборот, тем самым к ним подталкивает. Потому что, смотрите, вот откажешься

0: значит, от интернета. И тебе сразу захочется идти к экскортницам, но уже офлайн, вживую. А что ты будешь делать без интернета? И все дружно пойдем к ним.
1: А так посмотрел, и все,
0: хоботи, и баиньки, спать, конечно. Да. Значит, она предложила сделать отказ от интернета новым трендом из-за засилия эскортниц. А, но знаете, тогда, конечно, неплохо бы еще, в общем-то, и от литературы отказаться. Потому что там в литературе, особенно в русской, да и не только на самом деле, не просто засилие эскортниц, там целый притон. Одна только Соня Мармеладова из «Преступления и наказания». Кстати, у нее имя, как у этой известной тоже тетеньки. И, кстати, первая, Сонечка Мармеладова Достоевского, это была первая онлифанщица. Онлифанщица-страдальщица. Вся литература, яма Куприна, там, не знаю, «Воскресенье» Толстого с этой, с Катюшей этой Масловой, «Дама с камелиями», извините, «Дюма», история парижской куртизанки Маргариты Готье, да, «Петербургские трущобы», там, «А на дне», наконец.
1: Поэтому да? Я люблю Гоголя. У него там только нос и все. А нет, вот все ваши куприны-шмуприны эти, вот знаете.
0: Ну и нос как... тоже, знаете, нет, что, нос можно себе представить. Да. И знаете, единственное отличие литературы от интернета, это в том, что Катюша Маслова тебе фоточки с сиськами не пришлет, а Маргарита Готье не поиграет с вибромассажем по видео. Но в литературе все еще хуже, потому что все это можно себе представить. И еще ого-го как.
1: Да что вам представить? Вот классика советского кино «Манька-облигация». А?
0: А, кстати,
1: это,
0: да.
1: Руссо-туристо облико морали.
0: Ну, туда. Но это можно вырезать, в конце концов.
1: Цигель-цигель, ай-лю-лю.
0: Поэтому отказаться от литературы, от частично и от кино, потому что там тоже эти, ну, да, как минимум. Но, правда, единственное, вот у меня такой вопрос. А если мы откажемся от интернета, как мы тогда узнаем, что нам скажет вот этот уважаемый депутат? Или для сообщений депутата интернет все-таки иногда будет включать?
1: Минут вот на 10, это да? Вот важный вопрос, потому что смотрите. Тут как бы это предложение, на самом деле, очень прогрессивное. Даже, извините, скажу такое неприличное слово «либеральное». Депутат, уважаемый Михаил Романов, предлагает не запрещать, как бы, да, вот интернет, не закрывать его, там, да, там, не тормозить его, не отрубать его рубильником. Он предлагает сделать это новым трендом, отказ от интернета. А как тренды у нас развиваются в век интернета? Через интернет. То есть появляется какой-то там инфлюенсер, уж тоже, простите меня за это ругательство, там как бы его видосик завирусился, и все отказались. А как мы узнаем, если бы отказались? Или не узнаем?
0: Ну, а как через
1: как
0: интернет?
1: Как тренд продвигать?
0: Посмотрел?
1: По почте?
0: Нет, ну все посмотрел и пошел к эскортницам уже офлайн. Как еще? Я не понимаю. Нет, и, ну, конечно, логика, конечно, правильная. Отказаться от интернета, потому что там эскортницы. А знаете, а еще надо отказаться, потому что говорят, я сам не знаю, но говорят, что в интернете еще есть Гитлер. Поэтому вообще интернет можно закрыть даже с формулировкой «там Гитлер».
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Умная и образованная жена почти на 50% снижает риск ранней смерти мужа, выяснили ученые. По словам исследователей, такие женщины чаще следят не только за своим здоровьем, но и за состоянием супруга, помогая вовремя замечать проблемы и обращаться к врачам. Именно поэтому брак с образованной женщиной может стать неожиданным фактором долголетия.
1: Слушайте, ну, судя по тому, что Россия занимает первые места по ранней смертности мужчин, женщины у нас не просто необразованные, они просто серые. Потому что у нас даже по данным там Минздрава официально, я уж там, ну, не в этом году, 52%, по-моему, или даже больше там, мужиков не доживает до 65 лет. Неважно, по каким причинам. И судя по этим данным, у российских жен, значит, образование вообще максимум 3 класса.
2: А это разведенные мужчины не доживают, а те, кто живет как бы нормально, они доживают там.
1: Ну, не искать. Нет, это про жены. Ну, а вы думаете, жены же, понимаете? Это жены, необразованные жены, которые тащат мужиков в могилу, если уж они не образованы. И их туда же приплюсовывайте, никак вы их не вычтите отсюда. И я думаю, знаете, у них, ну, это естественно. У них, потому что, ну, то, что они не образованы, это подтверждается еще другим фактом. Потому что у нас, ну, слушайте, у нас каждая, как бы, если не первая, то точно вторая, верит там в гадания, в черную магию там. В таро, в приметы, в трусы на люстре. Послушайте, во-первых, какое тут образование? А во-вторых, как тут выжить мужику? Да? Там, когда у нее трусы на люстре, и там и травы, корни, сборы, иглы и булавки, бабки-гадалки. Ну, конечно, мужики не выживают физически, потому что, смотрите, трусы на люстре иногда как бы висят годами. Они там деревенеют. А потом, как случайно, на башку мужу бах! А потом его еще и корнем придавило, еще и булавкой пришпилило. Как ему физически?
2: Тут еще такой еще аспект. Смотрите, они как бы помогают мужу жить долго, потому что просто тупо как бы заставляют его ходить к врачу, да? То есть, потому что проверять, за здоровьем следить, там, да, вот это вот все. Ну, понимаете, умные образованные женщины не выходят замуж за мужиков, которым нужно говорить, что он ходил к врачу, понимаете? Потому что мужик сам тупой, как бы, знаете.
1: Ну, именно поэтому, нет, и выходит, опекают его. Мужик тупой, вам говорят, поэтому он не выживает. Ему нужна образованная женщина. А женщины тоже не образованы, поэтому рано умираем. И поэтому, значит, вывод один. Надо, чтобы наши мужики, да, вот чтобы они жили долго, надо наших женщин образовывать насильственно. Вот прям буквально связывать, да, шарик в рот, да, и читать там лекции Менделеева, там, Ключевского, там, Нильса Бора, Лобачевского. А то сейчас, знаете, я вот видосик видел, там женщин просто связывают вхолостую, там, кожаными этими ремнями, красный шарик в рот. А где образование-то? Зачем связали?
2: Умные и образованные женщины сами связывают, а себя связывать не дают. Еще и плеткой.
1: Вот. Нет, если уж ты связал ее шарик в рот, поришь плеткой, ну, хотя бы Бродского почитай. Ну, или хотя бы Некрасова почитай. Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на сенную, там били женщину кнутом. Что там?
2: Крестьянку молодую.
1: А, нет, это не туда.
2: А потом, когда ты ее развязал, она такая, ну все, Коля, пора тебе к врачу.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свою красную рубаху, расшитую драгоценными камнями, подпоялся, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 6 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, спросили мы тебя сегодня, поешь ли ты, поющий ли ты человек, в каких ситуациях, в каких обстоятельствах ты поешь, для чего ты это делаешь, может, против чего-то ты это делаешь, как бы так, какое-то протестное, может, у тебя пение. И вот есть очень странные истории. Вот смотрите. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. А я замечала несколько раз, что люди незнакомые начинают что-то подпевать, когда мимо меня проходят. Что-то... Господи, прости.
0: Слушай, а кто я? Надо ей звонить. Глядя на нее, да?
1: Ну, просто проходя мимо.
0: Ну, знаете, нет, но это лучше, потому что есть такие люди, глядя на которых хочется не петь, хочется пить. Я реально, вот я не пьющий никогда, не помню вообще. Да, но вот когда иногда проходишь мимо человека, и хочется... Так хочется нажраться. Поэтому петь-то лучше.
1: И, наконец, запеть просто, да?
0: Да, после этого...
1: А вот хотя бы по поводу этого... Евгений пишет. Ничего не пою, когда трезвый. А так чаще Наговицына песню «Сизый». Поставь припев.
0: Что?
1: Когда трезвый не поют.
0: Нет, ну, конечно, а что толку?
1: А когда чаще Наговицына?
0: Вот объясните, зачем петь трезвый? Ну, если, конечно, ты не деньги зарабатываешь, не на концерте. Вот какой смысл?
1: Ну, а зачем вы поете трезвый сегодня? Вот зачем?
0: Ну, я работал, я за деньги, я в эфире был. Сейчас Наговицын, подождите. Сейчас Наговицын.
1: Ну, слушай, да? Может, не надо, мы же не знаем.
0: А вы посмотрите, подождите, я первый раз слышу Наговицын. Да? Как песня называется?
1: Сизый.
0: Ну да, как же еще? А вот как вы думаете, Крем, а вот скажите мне, как музыкальный эксперт, музыкальному эксперту. Вы же не знаете, что это за песня?
1: Нет.
0: Но вот сейчас попробуйте угадать. Из всего мирового репертуара, из всех возможных тем, из всей лирики. Вот о чем человек в своей песне может петь, а в песне, которая называется «Сизый».
1: А вы нашли эти тексты?
0: Не, да? Я пока не знаю, сейчас нет, просто вы подумайте.
1: Слушайте, ну что-то мне подсказывает, что вот человек Наговицын, песня «Сизый» — это что-то вот с радиошансон какого-то, близкое какое-то.
0: Нет, ну понятно, про что? Что «Сизый»? Кто «Сизый»? Что «Сизый»?
1: Житие наше тяжкое, а Сизый. Ты ответь мне, ответь.
0: А зачем
1: ответь.
0: Петь про Сизого, когда столько
1: девушек? Да, братуха, там ты.
0: Нет, я тоже. Зачем Сизый. Про Сизого, когда столько блондинок, столько красивых девушек? Чтобы... Сейчас я текст найду, сейчас секунду.
1: Сизый дружбан его какой-то видит.
0: Так, текст Сизый.
1: Прыгаю... А помнишь, Сизый, мы с тобою.
0: Чаврите, я читаю его. А вы догадайтесь, прыгают по лужам. Как вы думаете, кто?
1: Сизый. Прыгает по лужам, Сизая братва. О, это про голубей!
0: Нет, не угадали, на «П». Что прыгает по лужам? Это вот я текст читаю.
1: Не про голубей?
0: Не про голубей, а про голуби на «Г». А это хуже, чем на «Г», это на «П».
1: А это на «П», это еще хуже, чем на «Г».
0: Так вот, прыгает по лужам, кто на «П»? Пи-пи-пик. Я даже в шансоне такого уже не понимаю, нет. Ну, слушайте, ну вы странный человек, но догадаться как два пальца. Я уверен, что все уже догадались. Все, кто слушает, даже кто знает, кто не знает, все догадались, потому что это на щелчок пальца.
1: Простовал.
0: Это для идиота, почти, но еще проще. Прыгают по лужам пузыри.
1: А пузыри это с большой буквы написано? То есть там такие чьи-то клички?
0: А вот дальше у меня текста всего нет. А дальше, да, в лесу без... Почему там многоточие? А дальше и Сизый полетел.
1: Сизый полетел, да.
0: А,
1: Сизый полетел в Пхукет.
0: Нет, вы угадай, по лагерям. Он иначе поступить не мог, оборву. Чего?
1: А что не мог иначе поступить? Че ты?
0: А что ты? Сизый. Я подумайте, ты
1: иначе поступить не мог. Я бы куда? Я в Пхукет.
0: Слушайте, я ставить не буду. Ладно. Чувак, ну мы более-менее проговорили тебе, да, так, по пунктам, да, что называется. Знаете, как это говорится, да, там? Да, это что там? Кто? У меня уже мерещится, что там эти
1: нет, петухи, нет,
0: да? Нет. Давайте, ладно, читаем.
1: Так, ну вот по поводу, в какой ситуации люди поют. Когда дочь или жена спрашивают, почему, а мне лень отвечать, я пою, потому что есть Алешка у тебя. И потому что искусство поэзии требует слов.
0: Слушай, а что это вот за песня? Я вот иногда, ну, то есть я вот так стараюсь это все особо как-то не слушать, но приходится, потому что живешь на этом фоне, да? Да, а сейчас там еще эта ностальгия. А Алешка у тебя, это что, о чем песня?
1: Ну, это как бы о том, это, ну что, у кого-то Сизый, у кого-то Алешка. Жизнь такая штука, брат.
0: Это еще одна песня?
1: Да.
0: А вы бы предпочтили...
1: Сизый и Алешка полетели.
0: Нет, это все понятно. А глядя мне в глаза... Что бы вы предпочли конкретно, Сизого или Алешку?
1: Это не мой выбор. Это вот...
0: Нет,
1: это,
0: я понимаю.
1: Это, с одной стороны, это ноготь.
0: Нет, спеть.
1: С другой стороны, это руки вверх.
0: Про то, что у вас есть сизы, или про то, что у вас есть Алешка? Алешка. Или то, что у Алешки есть сизы?
1: Нет, потому что нет, конечно, это лучше Алешка. Потому что Алешка у тебя, а не у меня. Я без Алешки.
0: Да,
1: это... А вот мы тут говорили, что о лосинах, там, как бы, инициированные сообщениями наших слушателей. И вот другой наш слушатель, постоянный слушатель по имени Лев, пишет. Я в лосинах! Что не так с лосинами? Не могу понять. Давайте уже объясните, но что
0: я. Тут проблема не то, что он в лосинах, а проблема в том, что он не может понять, что не так.
1: А как человек в лосинах поймет, что не так с лосинами? Как?
0: Окей, все, смотри, сейчас у нас придет. Что дать, дать послушать? Да, тут идет уже.
1: А, ну, в лосинах пришел, да.
0: Все, тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: А вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд-пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд-пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, мы которому рекорд пати, друзья. И, конечно же, впереди у нас 120 минут для того, чтобы не просто послушать музыку, но еще и под нее потанцевать, классно провести время. Тем более, что, я надеюсь, у вас у всех за окном хорошая погода, а значит, можно погулять, устроить небольшой open-air или взять свою Bluetooth-колонку, устроить пикничок и послушать, и опять же потанцевать на радио-вечеринке рекорд пати вместе со своими друзьями, устроить из домашней вечеринки, превратить ее в рекордную или, может быть, замутить какой-нибудь небольшой open-air среди своих близких и знакомых. Все это можно сделать прямо сейчас вместе с двухчасовым танцевальным действом рекорд пати, где я предлагаю в данную секунду начинать наполнять импровизированные танцполы и неистово отжигать. Погнали!
1: Рекорд

Отправляйтесь туда, где звучит Drum'n'Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum'n'Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.

0: Report. Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+. Record. Party.

том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся потоки можно. Конечно же, найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7 тоже легко. Она является продолжением нашей радиовечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут, специально для вас звучит здесь, на Рекорде. Рекорд.

По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Ну и, конечно же, друзья, как же я вас оставлю без информации о предстоящих мероприятиях «Радио Рекорд». Да, пиратская станция «Рагнарёк», друзья. Это главный драм-н-бейс спектакль планеты в Москве. Новое шоу «На земле и в воздухе», а три секретных зарубежных гостя, легендарная атмосфера и битва силами тьмы в компании бесстрашных викингов 31 октября. Ха-ха-ха, да, в Москве, в ВК-стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». И, кстати, уже в эту пятницу с 11.00 стоимость билетов повысится, а потому успевайте до повышения цены. Вся информация на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда. Есть сайт radiorecord.ru. Конечно же, вы всегда можете найти там огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки, благо такая опция имеется, чтобы в нужное время, в нужном месте всегда была нужная интернет-радиостанция под рукой. Также интернет-поток Пати 24 на 7 легко и непринужденно добавляйте в избранное, потому как вы слушаете и танцуете под Рекорд Пати, а это продолжение нашей радиовечеринки, но уже в интернете. Мобильное приложение Рекорда вам в помощь по этому поводу, собственно говоря. Прямо сейчас еще 30 минут. Я предлагаю подвигаться здесь, на радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального контента. Там у нас представлены шоу Рекорд Пати с Виолеттой Юшкиной, субботние итоговые. Также там есть мои шоу Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лиз. Есть час резидента, новое шоу, между прочим, по четвергам выходит. А также русский час с Женей Балдиным, колбасный цех также с ним. А также Леди Вакс, диджей Кефир, диджей Гвоздь и многие персонали и их, собственно говоря, подкасты и шоу в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию я Тим Вокс, никуда не убегая, напротив, перевоплощаясь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Клаб Шоу. В следующем часе расскажу вам о свежих клубных треках. Если вы хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, поболтаем об этом, собственно говоря, с вами. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Однако, прежде чем мы стартанем, друзья, забегайте ко мне в телегу Team Vox, называется она, обсудим сегодняшние треки из эпизода. Кстати, открываем мы его релизом с лейбла Parlophone от 17 июля For You. Этот трек называется итальянского дуэта Parisi. За последние годы братья Марко и Пьеро Parisi превратились из востребованных сонграйтеров и продюсеров в самостоятельный электронный проект мирового уровня. Они, в свою очередь, работали с Фредом Эгейном, Swedish House Mafia, Эдом Широном, а их собственные релизы все чаще звучат в сетах ведущих артистов. К примеру, For You поддержали Афроджек и Мартин Гаррикс, Фидели Грант и Лукас и Стив. С релизом к ним присоединяются Алок и Голоски. Ну а сегодня эта работа открывает Рекорд Клаб Шоу. Итак, прямо сейчас Parisi For You.
1: Рекорд Клаб.

0: танцевальную музыку. При этом трек получил современное звучание, сохранив, в свою очередь, узнаваемую атмосферу оригинала. Зацените прямо сейчас Record Lab Show. Charles D, Temper, Inner City и Kevin Sanderson. Good Life.
1: Record Club. Team

0: Вместе с Coming Home от Adriatic Riz from the Sticks. Швейцарский дуэт давно стал одним из символов мелодик хаус и техно, а их музыка регулярно звучит на крупнейших фестах и фирменных шоу X Recording. Кстати, 30 июля именно на нем и вышел трек. Касаемо же саппортов, здесь отметились у нас Дон Диабло, Армин Ван Бюрен, Тиесто, Ферри Корстен, а вот пристальная работа была с селфом от Adriatic в клубе Хиппика в чилийском Сантьяго. И прямо сейчас она здесь в Record Club Show. Adriatic Riz from the Sticks. Coming Home.
1: Record Club.
2: Team Vox.
3: Hey, I don't even know what to say. It's just, it feels so strange without you. Like, everything reminds me of you, and I can't.

0: от Elderbrook и британского исполнителя Rules. Elderbrook давно доказал, что умеет стирать границу между электронной музыкой и авторской песней. Как бы это ни звучало, его треки одинаково органично звучат в концертном формате с живой группой и в клубных сетах. Вообще, знаете, лично залипаю на его видосы в соцсетях. Ну а сегодня предлагаю еще раз и вам заценить то, как он это делает. Elderbrook and Rules, starring at the Sun.
1: Record Club.

про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас все предыдущие выпуски и Рекорд Клаб Шоу, и Рекорд Лиза, Час Резидента, также новое шоу там ищите и ловите. В общем-то, зацените, давайте пообщаемся с вами еще и заэфирно. Плюс ко всему, свежий эпизод Рекорд Клаб Шоу, вот этот вот сегодняшний, который прямо сейчас уже финалится, тоже скоро выложим в интернет, поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело переслушайте с самого начала до самого конца и поделитесь с друзьями. Этим вы очень сильно и хорошо поможете продвижению нашего подкаста в соцсетях. Да, сегодня среда у нас, поэтому далее по расписанию Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Ну а меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos.

Let's go dancing. I wanna go dancing.

0: для радиоканала «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня, как и всегда, максимально модный хаус-вайб. И это будет гостевой сет от проекта «Йотто».

слушаете Радио Рекорд, с вами The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. Сегодняшний сет не исключен.

Tony and Steve. Tony and Steve.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. 1 hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.